0: Yritin tuossa kuvata tuota Intel UMD IPXE 2.1. Sitten on For Realtek. Bla bla bla. Ethernet adapter. Kun tuo kai se tuo Ethernet adapter aiheutti se ongelma, että tää jäi jummiin. Operating system not found. Se ei ole ehkä tuota käyttöjärjestelmää. Mutta se on onneksi tuommoinen vanha kone, niin se joutaa hautaan. Sitä nimittäin oli rikki tuostakin tuo. Niin tuolta modemilta tuo kaapeli. Sitten nämä näytön, nämä kaikki kiinnikkeet on jo. No ei kaikki kiinnikkeet, mutta melkein. Sitten siinä näytön ohjaa varmasti aiheutti semmoista jumittelua.
1: Mon ordi est mort dans le tunnel.
0: Uuden sain edullisesti viimeinen kappale, niin mikä ime.
1: Dans le tunnel.
0: Se on niin tuota.
1: La pancult.
0: Ei mitkään isot kiintolevyt eikä tuolle, mutta lähelle kahta tuo prosessori. Ja tosiaan sain niin halavalla, että sitä ei saa sanoakaan ehkä. Ja että siinä on Windows 8, että saattaa olla, että jotain siihen tuon
2: 7-kampiaa. Спасибо. Живите радостью, счастья вам обоим, здоровья, деток побольше. Только характер позаботьтесь. А главное, хорошие выражальности. Они. Гордость наша. Мы за Великом тоже полный лет создаем. И не только по обезьянию, а на путь больше. 126 пудов гектара. Вот мы такие.
3: Спасибо.
2: Поздравляю от радости к радости, от победы к победе, и делом обоим, и ни на чем я простоволочился, как с местами и другими бывало. Все мы все тут знаем.
4: От этого дня до последнего быть вам в дружбе и любовь. Спасибо.
5: Великие друзья, и мои поздравления. Самые искренние, горячие, личные для всех коммунистов. Оба выдержанные стали. Получили владеть собой.
3: Спасибо вам за все, Александр Сергеевич.
2: Спасибо. Друг.
5: Товарищи, могу сообщить, что руководящими организациями возбуждено ходатайство о награждении орденами и медалями Большой группы колхозников и недалеком. Он приведет несколько человек из колхоза Истра и Заря.
3: А кому
5: же знаю, пока еще не знаю. В свое время большим газетам он вполне уверен, что и Максим Орлов, и Ольга Степановна будут в этом списке. Дальше даже Василиса Павловна и Андрей Спиридонов.
4: Спасибо вам. Спасибо за это, Александр Сергеевич. Передайте мне спасибо районному секретарю и секретарю обкома. А его попроси, как в случае выйдет, однажды передать спасибо и земной поклон отцу колхозного счастья.
6: родному нашему товарищу Сталину.

0: Передам. Обязательно передам.
1: Сейчас поздравляю. Ну что ж, поздравляю.
2: Спасибо, Коленька.
1: Поздравляю, Максим. Вот ты смотри, вот привет.
3: Товарищ Похлёсткин, прошу не нарушать порядка неорганизованными, единоличными восклицами.
1: Я хочу всю свадьбу танцевать только с тобой.
2: А я с вами.
1: Галя.
2: Александр Сергеевич, идем танцевать?
3: А, я.
2: Галя, вот надейся, чтоб я тобой вот так же гордилась.
1: Ладно, Люба, добьюсь.
2: Вот тогда увидим.
1: Вот увидим.
2: Прошу к столу, дорогие гости.
3: Большое свадебное поздравление исполняет трио Любовь Кубинская, Федор Попов и небезызвестный Николай Кузьмин.
1: Спокойно, тихо.
3: Галя,
1: давай.
3: Или плох я с виду, или в отношениях скромен был. Вы другого полюбили, я другую полюбил. Сердце что? Оно не сильно, поздравляю от души. Но учтите, что блондины тоже очень хороши.
1: Товарищ бригадир, виноват, товарищ невеста.
2: Мои любимые.
1: Федор, товарищ.

Ой, не, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не